0: beste Musik. Radio
1: Regenbogen. Auch für Ludwigsburg, Leimen und Ludwigshafen.
2: Amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».